Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Это тварь, которая похоживает, сатаря и палата поглядывает, слетаться орбите. Грозный царь то затрудинился, и он повесил головочку на правое плечо. Пусть как стал царь,

Ma сестричка Воскоярова, отходил молодой, пускай на кочечке, а из пороха тапочка закружилась.

0: Ma corra gentila, va a casare. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
1: Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

0: отец, слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, о, грызька ты!
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, Иисус!

0: читай, вслух читай.
1: Сюда в монастыря недостойный чернец Григорий с работ не плявих. Наученный Авлам вздумал смущать святую братью всякими соблазнами беззакониями.

0: соню мрет. Я всех убить за тайны, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?
1: Великий государь!
0: Но... Ну что ж, что ж, самок?
1: Великий государь, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чего он бьет?
0: Шуйский, сами, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
1: Вечер, пути на ход, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

чтоб сани все время взяли с точно, чтоб вороны твиты не скрыла. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Не правда

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!